0: Gelate Connell Connellocky Vonenchin Agus Arnoy on Clark Sport de Tronoike Agus Lamorel Sport Nan Ruin Amorcha das Bore ist mit Lobschau.
1: Ашам мар хеле муди федра мушер мандалуди
2: мишер Ани мар хеле муд гана хасе тине там ниел то галы хыны веха он тета тин каш эй касы тинес ах тенах ул тин ах тагли гинтер гул ше тин огза тагена хулого неле тин эгин чот кал ше тин
3: беша скор блиен эмир фовдым лена о васа андрамадор ан таштор агзан филе умратсах чаны хорвай кукуштала